0: чудо, ты красным.
1: 091 510 101, СМС Бет Радио.
2: Слушаем далее. За дружство. Улыбка.